На море, на океане, на острове Буяне живет волк. И охота собака весь скот дрохат. А то волк не заходит, в лес волк не заходит. Жили были два соседа, богатый купец бака, бедный добрый человек. Бедный купил коня и на саван выдал. А богатый взял тренажер, толчок землю и почел гуляться. Перекули все прозатили, может быть, мало два стало лучше. Перекули все простой, хитрый, да весь стал лучше, стал лучше. Он перекули все простые, тогда и ноги срабились лучше. А ты он полетел, задушил коня, а бедный лошадь вынял. Волк бежит назад, бежал, чтобы отвернуться назад, человек пробег. А их перекули все прозатили. Можно ты стал голова человеча. Я переклюсь про струхи, можно ты весь стан залюся человеча. Перекулюсь третий раз, и ноги составлюсь лучше. На море, на небо, я не могу, я не живу.